0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Радиодача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 10 градусов, ветер западный 1 метр в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
4: 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Олег Газманов.
9: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак.
8: Полина Гагарина.
10: Я
7: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
11: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВБ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-27-76-29. Город Москва, 18+. Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабу

0: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 123-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дача.
1: На радио Дача.
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио Дача. Меня зовут Игорь, я из Москвы. Хочу передать привет своей любимой жене Галине. Милая, я тебя очень люблю. И хочу заказать песню Димы Билана. Спасибо, радио Дача.

0: Радио Дача. О, реклама.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача».
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: z.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Звоню из города Ярославль. Я хочу передать привет моей жене Светлане. Я тебе желаю оставаться такой же красивой, доброй и нежной. Я тебя очень сильно люблю. И дарю тебе песню «Ты сделана из огня». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Любовь. Именно такое чувство царит на волне радио «Дача» в любое время дня и ночи. Особенно, когда звучит хит певицы Натали. Всем говорю доброго утра и добрый день, если в вашем городе он уже наступил. У микрофона Иван Никитин. Просыпаюсь вместе с вами. Уверен, что сегодня всем нам можно никуда не спешить. Выходные продолжаются. Можно понежиться в постели и помечтать о чем-нибудь интересном и необременительном. Прямо сейчас узнаем о погоде, а далее вновь музыка, музыка, музыка. Друзья, просыпайтесь.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 12 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 96%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4. 1, 2, 3, 4!

16 августа. В воскресенье овнам, девам и стрельцам стоит составить конкретный список целей на ближайший месяц. Чем меньше в нем будет пунктов, тем выше вероятность действительно все выполнить. Тельцы, раки и весы могут решить семейный или бытовой вопрос, который долго создавал напряжение. Разговор лучше провести спокойно и без старых претензий. Сегодня важнее договориться о будущем, чем выяснять, кто был прав. Львам, скорпионам и водолеям полезно подумать о личных границах. Возможно, вы слишком часто соглашаетесь на то, чего на самом деле не хотите. Небольшое, но своевременное «нет» способно заметно облегчить жизнь. Близнецы, козероги и рыбы закончат неделю с интересной мыслью о будущем. Не отбрасывайте ее только потому, что сейчас она кажется слишком смелой. Иногда именно такие идеи становятся отправной точкой для больших перемен.

0: по студию на радио «Дача». Друзья, это чувство взаимно. Мы точно так же не можем без вас. Ведь все, что происходит в эфире, акции, розыгрыши, рубрика «Удачный момент», программа «Удачный час» и многое-многое другое – все для вас. И, кстати, выбирайте любой удобный формат прослушивания любимого радио. Сейчас, где FM-диапазон теряется, там радио «Дача» идеально слушать, например, через интернет на сервисе «Яндекс.Радио». А еще можно посмотреть плейлист и добавить любимую песню в избранное. Все это на этом же сервисе Яндекс.Радио. Помните, самое главное, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: году абсолютно непредсказуемая. То холодно, то тепло, то жарко, то еще что-нибудь, друзья. Ну, хорошо, хоть снега не идет. Ну, прямо сейчас, например, в столице замечательная теплая погода. Впрочем, как и вчера, это, конечно, не может не радовать. Поэтому хвалим, хвалим лето. Все хорошо, только, пожалуйста, подольше с нами побудь. Далее послушаем хит Хабиба, новинка. И, конечно же, не забудем про рубрику «Удачный момент», потому что в ней поздравили одного из вас.
1: Удачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Говорит Александр. Звоню Домодедовского района. Хочу передать привет всем своим знакомым. И чтобы для моей супруги Ольги Доронькиной прозвучала композиция.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: влюбленный, но еще пока зеленый. По-моему, нужно отстать от несовершеннолетнего парня. У него все еще будет и не раз. Певица Слава на радио «Дача». Иван Никитин прямо сейчас вместе с вами. И это ли не счастье, друзья, наблюдать из огромного окна в студии яркое солнце. Радуюсь, как ребенок, вот правда, и в очередной раз ловлю себя на мысли, а много ли для счастья надо? Уверен, вам тоже нравится сегодняшняя погода. Желаю в вашем городе, если вдруг по какой-то причине идет дождик, чтобы он закончился, выглянула радуга, но потом такое же яркое солнце светило, как у нас сейчас в Москве. Так, далее послушаем хит певицы Жасмин, ну а потом, друзья, узнаем, какому же дню мы посвящаем, вернее, какой же праздник сегодня, вообще в этот день, какому дню мы посвящаем этот праздничный денек. Давайте, совсем скоро, дождитесь.
1: Паспер. Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 16 августа – день воздушного флота. Сегодня авиация соединяет удаленные уголки страны, участвует в тушении лесных пожаров, доставляет врачей и оборудование в труднодоступные районы. В отрасли развивает собственное авиастроение, проектирует лайнеры, совершенствует авиацию, навигацию и безопасность. Аэропорты становятся удобнее, сервис проще, а маршруты разнообразнее. Поздравляем с праздником и желаем ясного неба.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Регина Тодоренко. Сразу же слышно, что подруги, по-моему, спелись. Прямо сейчас на радиодаче. По секрету всему свету знаем эти истории. Доверишь так свою тайну, сбросишь груз с плеч, а на следующий день об этом секрете уже знает все твое окружение. Что поделать? Секрет должен оставаться секретом для всех без исключения. Вот так, друзья, и никак по-другому. А вот о рубрике «Хорошо устроено» расскажу с удовольствием. Тут никаких секретов нет от вас, дорогие друзья. Как ухаживать за любимым газоном? Как собрать больше овощей и фруктов? Какие средства и инструменты используют заядлые дачники? Радиодача запустила бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе «Радиодача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные. Вот, например, сегодня, в воскресенье в 17:30 по московскому времени. We'll be right back.

0: Ирина Дубцова на радиодаче. Нет, ну, посмотрите, что происходит. Сначала, значит, она ушла, волосы назад, а теперь спрашивает, ну, как ты там? Нет уж, нам такого не надо. Либо туда, либо сюда. Третьего не дано. Всем желаю определенности в жизни, и пусть любимый человек, ваша бесценная, драгоценная половинка, всегда будет рядом, за исключением походов на работу, в супермаркеты и поездок на дачу. Кстати говоря, дальше в поездке на дачу и не только проводим время вместе с хитом Максима Олейникова. Ну и, конечно же, узнаем, кого же из вас поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру. Оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: Угаран 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Dacia.world. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Саша, и я хотел заказать песню для своих любимых родителей и бабушки, и дедушки. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Спасибо, Радио «Дача».

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Добрый день, с вами Юлия Насонова. Сегодня поговорим о том, без чего уже не обходится жизнь ребенка, о цифровом мире и о том, почему безопасность в нем не просто слова, а необходимость. Дети заходят в сеть раньше, чем учатся читать, смотрят видео, играют, а вместе с возможностями появляются и риски – мошенники, нежелательный контент. Поэтому кибербезопасность – это не про запреты, а про навыки, которые помогают быть осторожным и уверенным в сети, и специальные инструменты. Один из них – детский аккаунт в Яндекс.ID. О нем расскажет руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса Александр Лунев.
2: Родителю достаточно его настроить, а дальше многие вещи работают автоматически. Если говорить на примере, то поиск, музыка, Кинопоиск, Яндекс.Книги учитывают возраст ребенка и фильтруют контент. А в браузере нельзя просто так отключить безопасный режим. Для этого потребуется подтверждение родителя по СМС. Также у нас есть и защита, которую ребенок вообще не замечает. Например, нейросети помогают определить взрослый контент и не показывать его детям. Плюс у нас есть семейный режим в поиске, специальные настройки в Алисе и в Кинопоиске.
1: Отмечу, в России защита детей в цифровой среде – государственный приоритет. Работает закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Роскомнадзор блокирует опасный контент и следит за соблюдением правил. Развиваются просветительские проекты и горячие линии, куда можно сообщить о тревожной информации. Существуют и другие инициативы. Далее продолжит Александр Лунев.
2: Поэтому, например, в такси есть поездки с детским креслом, а на самокатах мы проверяем возраст. Но при всем при этом мы понимаем, что одними технологиями ребенка от всего не защитишь. Поэтому вторая важная часть – это научить детей самим распознавать риски и понимать, как вести себя в интернете. Для нас эти две вещи всегда идут вместе. Технологии защищают ребенка сегодня, а цифровая грамотность помогает ему самому принимать более безопасные решения в будущем.
1: Кибербезопасность детей – это общая задача государства, школ и семьи. Чем раньше ребенок узнает простые правила, тем увереннее он будет чувствовать себя в сети. С вами была Юлия Насонова.

0: Хит студенчества, молодости и сегодняшних дней певицы Максим «Можно летать бесконечно». Звучит романтично и завораживающе. Не знаю, как у вас, а мое внимание на протяжении песни приковано было полностью. Далее узнаем о погоде, ну а потом послушаем хит группы «Интонация». Кстати говоря, новинка в нашем эфире. Ну и потом узнаем про тот самый хит, который мы никогда с вами не забудем.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 16 градусов, ветер западный – 3 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 85%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный – 5 метров в секунду, влажность воздуха – 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: первое признание в любви. Настоящий мастер-класс от высочайшего ловеласа всея Руси Николая Баскова. Суть такая. Значит, начинаете со слов «без тебя никак» и дальше пошло и поехало. Продолжаете в том же стиле и смотрите, как ваша половинка расцветает от счастья. Кстати, с Николаем Басковым мы обязательно встретимся еще и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире, друзья. Праздновать будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Лайф-Арены в Москве. Еще увидим Олега Газманова, Юлиану Караулову, группу «Комбинация» и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности и покупайте билеты на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: маленькая жизнь.
1: Олег Митяев на радио «Дача». Устроить себе приключения можно в любое время года, но летнее беззаботное время запоминается в нам в тысячу раз больше. По крайней мере, на широте европейской части нашей страны лето тоже непродолжительно, чего скрывать, поэтому мы его любим и ценим больше всего. Не только за пляж, но и за круглосуточную романтику под открытым небом. Далее послушаем музыкальную новинку исполнителя Хабиб. Ну и узнаем, кого поздравили в очередной раз в рубрике «Удачный момент».
2: Дачные объявления.
3: Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
4: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
3: Расскажите, что происходит на снимке.
4: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
3: Возрастное ограничение 18+.
4: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
5: Реклама.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
13: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.
14: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак.
4: Полина Гагарина.
15: Я
3: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Самара».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу передать привет своей любимой жене, чтобы она всегда оставалась красивой, доброй и радостной. Леночка, я тебя очень люблю. Для тебя песня группы «Чай вдвоем». Спасибо, радио.

0: Классно открывать и закрывать свадебный сезон. По-моему, если бы до марша Мендельсона появился хит группы Челси, то именно он мог бы претендовать на лавры объединяющей музыки для молодоженов всех стран. В студии радиодача Иван Никитин. Всем говорю добрый день. Думаю, уже можно, уже не утро. И давайте, друзья, развлекаться на волне радиодачи вместе. Совсем скоро у нас программа «Удачный час», поэтому готовьте свои приветы и поздравления, но прямо сейчас встречайте следующие запоминающиеся хиты на века. Послушаем Зайнаб Махаеву, группу Нэнси и Вавана, конечно же, про любовь.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Вован на радио «Дача». Да, друзья, порой чувство влюбленности придает сил настолько сильно, что чувствуешь себя непобедимым. И реки по колено, и горы нипочем. Исследовать самые интересные маршруты со своей второй половинкой поможет всероссийская акция «Радио «Дача» Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: буквально через 10 минут подхватим любимую исполнительницу и будем зажигать вместе Татьяной Булановой. И не только, друзья. Уже всей страной будем зажигать. Нас ждет самая комплиментарная, искренняя и обнимательная программа «Удачный час». Начинаем принимать ваши приветы и поздравления, так что смело делитесь своими последними событиями. Звоните и пишите обязательно. Ну а пока послушаем хит исполнителя Цой. Ну и, конечно же, завершит этот час рубрика «Удачный момент». Будьте с нами.
1: Удачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
12: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
13: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-182. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Froté.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Дача» представляет.
6: Ты любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
8: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хочу поздравить свою супругу. Ее зовут Елена. Желаю своей родной быть такой же счастливой, красивой, самой нежной, самой лучшей. Хочу поставить песню для моей любимой женщины на свете. Песня Александр Шевченко. Спасибо, Радио «Дача».

0: Военный час.
1: Праздничная, друзья, программа, можно так сказать, потому что что ни день, то в программе «Удачный час» какой-нибудь да праздник. Я уверен, сегодня найдется. Отметим День воздушных сил, еще что-нибудь. Может быть, у кого-то другое свершение. Но самое главное, друзья, что мы вместе на одной волне радиодачи. Читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Обязательно звоните. Ну а сообщения отправляйте, как всегда, на номер мессенджера Max 8-910-004-49-24 и в официальную группу «Радиодача ВКонтакте», конечно же, в комментариях под постом «Удачный час». Ну и вот давайте приступим к первым приветам и поздравлениям. Итак, Ирина написала нам первая ласточка, с вас и начнем. Добрый день, «Радиодача», вам тоже добрый. Вас приветствует город Новочеркасск, любимая Ростовской области. Передайте, пожалуйста, привет педагогическому коллективу 15-й школы города. Девчонки, мы скоро снова увидимся. И как же без привета нашим детям? Пятнашки, вы лучшие. Вот так вот, детишки, пятнашки. Слушайте, ну, лично я так своих детей никогда не называл, но, видимо, это как-то хорошо звучит. Хорошо, идем дальше. Ирина, ваш привет передали. Поздравляем с юбилеем Сисимбаеву Светлану. Желаем здоровья и удачи в жизни. Оставайся всегда жизнерадостной. Родные и друзья из Вологды, село Горной Поляны, вас поздравляют. Еще один привет. Поздравьте, пожалуйста, передайте, пожалуйста, привет от Ксении из Москвы. Поздравляю любимого брата с совершеннолетием. Ваня, оставайся таким же позитивным, умным и самостоятельным. С днем рождения! Ну вот и поехали.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». С уважением, город Владивосток. Наумова Татьяна Павловна. Поздравить подружку с днем рождения. И пожелайте крепкого здоровья. Всего-всего самого наилучшего. Всех благ. И передать для нее хорошую песню. Ах, какая женщина. Спасибо, радио «Дача».

Ваши приветы и поздравления, друзья, зачитываю прямо сейчас. И вот сообщение от Анастасии. Любимая радиодача, хочу передать привет огромный своей любимой маме Алле в поселок Рощино. Желаю ей скорейшего окончания рабочей смены и отлично отдохнуть желаю перед началом учебного года. Сообщение передано, все цветочки, смайлики, сердечки тоже отправляем из Москвы вашей маме. Хочу передать привет самому лучшему грумеру Наталье. Я сначала дал гримеру, а потом нет, грумеру, наверное, все-таки правильно. Уж простите, не разбираюсь в ваших собачьих делах. Сейчас наводит красоту пуделю Гарри. Натали, не скучай, все будет хорошо. Твоя помощница Наталья. Вот так вот. Аполлинария написала: передаю привет из Йошкар-Олы своей начальнице Ираиде и Иосифовной. И хочу пожелать удачного дня, а также поздравляю всех с днем малинового варенья. Ну и еще одно сообщение. Наталья. Смотри, как много Натальи у нас сегодня. Хотим поздравить глухого Даниила с днем рождения и высказать благодарность Елене, его маме, за такого доброго, заботливого и вообще золотого парня. Ой, как замечательно. Здоровья им и благополучия, коллектив Grand Деталь. Так, ну что, давайте еще одну. Вот Максим пишет: добрый день, радиодача. Передаю привет Анне Валерьевне и Владухе, которые сейчас отдыхают на даче. Всех люблю! Обнимает он множеством смайликов. Ну что, друзья, для всех, кого любят, для всех, кто любит, для всех, кого обнимает и всех, кто обнимает в ответ. Друзья, звучит замечательная песня. Можете пританцовывать вместе с нами.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Аркаш Терентьев. Я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет одной своей знакомой. Ее зовут Лена Лунева. Она врач очень хороший. Прошу порадовать ее и всех, кто в Терентьеве, кто же ты ищешь, мальчик-бродяга. Всем слушателям класснейшего настроения. Реально, у него там есть любимая

0: час.
1: Ну что, возвращаемся в программу «Удачный час». Друзья, заказать песню или передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8910-004-49-24 и в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Вот, кстати говоря, сейчас уже из группы ВКонтакте перемещаюсь в мессенджер «Макс». Посмотрю, здесь у нас сколько сообщений, а сообщений там множество. Вот, друзья, одни из них. Наталья пишет: «Любимая радиодача». Это приятно. Привет из города Алчевска. «Хочу передать привет своему любимому мужу Лёшке. Люблю тебя, мой котик, и всегда буду рядом. Терпение тебе, мой хороший». Ну, вот такое вот любвеобильное сообщение. Я думаю, что Лёшке обязательно понравится. «Радиодача, желаю вам хорошего настроения и отличного дня». Ой, спасибо, друзья. В 10-кратном размере тоже отправляем вам. «Хочу отправить заряд бодрости от любимой соседки Евгении. Роман Александрович, отправляю тебе заряд бодрости и хорошего настроения. Разгрузить, погрузить шины – это не так просто. Батарейки в комплект, в хорошее настроение передаю. Не могу, передать не могу батарейки, но улыбку от меня и от радио «Дача» прими и улыбнись». Да, мы поддерживаем, почему бы и нет. Улыбка – это всегда хорошо, настраивает на нужный лад. Заряжаем хорошим настроением и чашечкой кофе. Ну, вот такое вот, друзья, эмоциональное поздравление. Ну вот, еще передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Николаю. Мы с ним обиваем дом сайдингом. Пожелайте нам удачи. И, конечно, любимой мамочке Татьяне, село Виноградово. Ну, замечательно, друзья. Скоро вернемся через короткую паузу.
2: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 16 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на basovskaya.ru.
6: ООО «Посту», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Сегодня у моей мамы, Ишковой Веры Афанасьевны, день рождения. Проживает она в городе Раменское Московской области. Дорогая мамочка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, сил, энергии, бодрости. Не сдаваться, когда не здоровится. Почаще слушать музыку. Я знаю, она тебя восстанавливает и повышает настроение. И пусть сегодня для тебя прозвучит «Бурито», песня «Мама». Спасибо, «Радио Дача».

Ой, друзья, как много сообщений. Как бы нам все успеть, как бы мне хотелось. Ну, попробуем. В общем, друзья, сообщение отправляйте на номер мессенджера МАКС 8-910-004-49-24 и в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И продолжу сейчас в мессенджере МАКС, потом обязательно вернусь в группу «Радиодача» во ВКонтакте. Итак, добрый день всем радиодачникам. Вам, Иван, привет отдельный. Спасибо большое. Поздравляю с днем малинового варенья. Передаю огромный привет соседям по даче Копаневым, Трушниковым, Галине Михайловне, Галине Васильевне. Пусть у нас всех будет отличное настроение, несмотря на плохой урожай. Удачи, солнышко и любви. Валентина прислала вот такое сообщение. Да, согласен. Действительно, сегодня день малинового варенья. Это правда, есть такой неофициальный праздник. Да. Ну, а почему урожай плохой? Ну, не знаю. Пусть настроение тогда будет хорошее. Ну что, надо как-то уравновешивать, друзья. Так, Татьяна, ваше сообщение, любимая радиодача. Иванушка, это, видимо, я. Поздравьте, пожалуйста, нашу дочь Леночку Зыкову из города Шуи с днем рождения. Мы ее очень любим. Она самая-самая лучшая девочка на свете. Наша принцесса. Поздравляет ее мама и папа. Все, привет передали. Замечательное поздравление. Спасибо. Так меня еще никто не называл. Иванушка, вот теперь я. Вот так вот. Дмитрий, хочу поздравить свою супругу Евгению и сказать такие слова. Спасибо тебе за 16 лет с нашей совместной жизни. Каждый день, каждую минуту. Они бесценны. Так, ты делаешь мою жизнь светлее, теплее, счастливее. Спасибо за твое терпение, за твою заботу, уют, который ты создаешь, за твою поддержку в любых ситуациях. Ой, я думаю, сейчас будет песня в тему. Вот прям послушайте. Чувствуете? По-моему, очень даже в тему. Хабиб, друзья, для всех, кого поздравили, можно зажигать. И пусть будет замечательное настроение. Не важно, какой урожай, друзья. Отдыхайте вместе с нами.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я с Соловлинского района, хутора Краснодонского, Волгоградской области. Хочу поздравить своего любимого дядю, это Печерского Сергея Васильевича, с днем рождения. Ему сегодня исполняется 56 лет. И я хочу ему пожелать в этот прекрасный день, конечно же, крепкого здоровья, радости, счастья, долгих лет жизни и хорошего настроения. Пожалуйста, поставьте песню про день рождения.

0: вот они, ваши следующие сообщения, друзья. Наталья прислала сообщение от... Вы прямо чувствуете, сколько Натальи у нас сегодня? Ничего себе. Я такого еще не встречал, друзья. Может быть, сегодня какой-то отдельный праздник у Натальи. Я не знаю, что происходит. От всей нашей семьи поздравляем Зубова Александра с днем рождения. И хотим сказать, что ты главный мужчина в нашей семье. Любимый супруг и папа. И желаем оставаться таким же надежным, смелым и понимающим. Для нас ты самый лучший. А также привет всем, кто отмечает на даче этот праздник. Катюше, трем Димам и мамочке Ане. Вот так вот. Привет передали. Смайлики тоже, как их много. Ничего себе. Тамара, сообщение ваше. Передайте, пожалуйста, большой привет моему мужу Савинскому Вячеславу в город Сокол. Он у меня самый любимый и самый лучший. Родной, люблю его. Вот так вот. Ой. О, хорошо, аж мурашки по коже. Нелли, ваше сообщение. Привет из Рыбинска. Хочу передать привет дорогим соседям Надежде Васильевне, Николаю Ивановичу и Алексею. Успешной уборки картофеля желаю. Вот так вот. А помочь, Нелли, не хотите вашим любимым? Ну, это уже отдельный разговор для взрослых, не для эфира. Вот так вот. Друзья, сделаем небольшую паузу, наберемся сил, вдохнем побольше воздуха и снова музыка, и снова ваши приветы и поздравления. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, душевное радио «Дача». Звонит вам Татьяна. Город Верхний Уфалей, Челябинской области. Я бы хотела сегодня поздравить сама себя с днем рождения. Прошу поставить песню Екатерины Чепик «5 минут назад». Спасибо огромное вам.
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

Возвращаемся в программу «Удачный час». И вот они, ваши сообщения, друзья. Кристина, город Глубокое, отправила нам письмо. «Люблю своему мужа», пишет она. «А завтра 3 года, как мы встретились и полюбили друг друга. Я желаю ему крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и делах. И спасибо, что он у меня есть». Кристина, вам огромной, незыблемой любви, чтобы ничего не вставало никогда на вашем пути. Ой, прекрасно. Вот семейные ценности – это все наше. Мы поддерживаем. Алла, сообщение ваше. Хочу поздравить папочку с праздником Игоря Аркадьевича. Любим тебя безумно, твоя семья. Кратко, но все понятно и красиво. Передали привет. Екатерина, город Ярославль. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Артему и самой лучшей дочке Алене. Привет. Мы едем на дачу. 3 восклицательных знака. Ну что, вам хорошей погоды. Ну и, конечно же, побольше урожая. В общем, чтобы, конечно, исполнить все, что вы там запланировали у себя на даче. Что у вас там? Шашлычный день? Хоть бы рассказали нам. Нам же интересно. Дальше. Хочу поздравить свою тетушку Олю Короткову с днем рождения из Усолья Сибирское. Желаю счастья, здоровья, успехов, в работе благополучия, исполнения всех желаний от племянницы Елены. Отправляется это сообщение из Москвы. Все, сообщение передали, друзья. Давайте послушаем классную песню. Вот я прямо спешу ее поставить. Она уже звучит. Не забывайте, что у нас еще будет одна порция приветов. И, конечно же, у нас еще будет одно музыкальное поздравление, песня в подарок. Оставайтесь с нами.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню из города Новосибирска и хочу передать огромный-огромный привет своим друзьям Светлане и Алексею Ездакову, которые проживают в городе Москва и сейчас находятся на даче. Хочу пожелать им огромного здоровья, отличного дня, хорошего настроения и моря улыбок. Прошу поставить для нас песню в исполнении Татьяны Буландовой и Светланы Лазаревой «За нас красивых». Светочка, я тебя люблю. Спасибо большое, «Радио Дача».

0: Постараемся никого не забыть, друзья. Пожелайте мне удачи. Вот они, ваши сообщения, заключительные на этот час. Серафима, любимая радиодача. Любимое радиодача. Передаю привет своему мужу Артему. Хочу сказать, что я его очень люблю. Большое спасибо за сделанный выбор. Ура! Вот так вот. А, подожди, стоп. Забор. За сделанный забор. Вот так. Вот чему ура, говорит Серафима. Ну, замечательно, разобрались. Большой привет передаем в город Пензу нашим любимым бабушке Любе и дедушке Олегу. Любим вас, написала Ольга и Макар. Вот так вот. Передаю привет в Краснодарский край, Курганинский район, поселок Щебенозаводский. Вот так вот. Петя, люблю тебя, жду скорой встречи. Это Надежда из Твери тебе написала. Вот, передали, пожалуйста. Ловите. Оксана, привет самому крутому и любимому мужу Азамату. Желаю нам классного дня вместе. Ох, как вы прям написали, прям классного. Ну ладно, пусть у вас будет все супер. Вот так вот вам добавлю. Мама Даша прислала сообщение. Привет своим сыновьям Льву, Вячеславу, Семену. Какие они у меня замечательные. Пусть у них все будет хорошо. И у вас, Дарья, тоже. Пусть все будет хорошо. Друзья, и всех, кто слушает радио «Дача», пусть будет всегда все, ну, просто замечательно. Потому что хорошо там, где есть радио «Дача». Мы все с вами прекрасно знаем. Друзья, услышимся в новом часе. На этот момент я говорю всем пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Нет времени объяснять, но в Олберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей супруге, сказать, что очень сильно люблю. Это Евгения Давыдова. А я Давыдов Дмитрий. Очень сильно люблю. Спасибо ей большое за 16 лет совместной жизни. У нас сегодня такая дата. И поставьте, пожалуйста, песню Вячеслава Быкова «Любимая моя». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники

0: Таисия Повалина, радио «Дача», отгремела программа «Удачный час». Многие поздравления и приветы прозвучали, но душа меломана, конечно же, никогда не останавливается на достигнутом и продолжает летать дальше. Друзья, в студии по-прежнему Иван Никитин. Рад дарить всем улыбку и позитив, и самому себе в том числе. Друзья, давайте узнаем о погоде. Давненько мы не смотрели, что там нам говорят синоптики на вечер и на ночь. Кстати говоря, мало ли кто-то планирует еще ночные прогулки. Все-таки лето продолжается, можно себе позволить, почему бы и нет. Так что давайте узнаем о погоде, а потом послушаем хит Анны Асти.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Простор», Тверская область, Эмокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Никитидзе прямо сейчас на Радио Дача. Друзья, занять себя любимым или полезным делом – это похвально. А выиграть поездку на море, да еще и в конце уходящего лета – вот это вот, по-моему, вообще, ой, самое лучшее и лучшего подарка, да и не придумаешь. В эфир Радио Дача возвращается легендарная, масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и вашу историю. Еще и призы обязательно подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовской. Угрин 113-774-629-00.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: приятно, хорошо и в тему звучит прямо сейчас летний хит Жанны Фриске «А на море белый песок». А помните известный пост в социальных сетях, в котором была фотография знаменитости и подпись крупным шрифтом «Живем один раз, будь проще». И дальше было написано «Соскучился, позвони». Вот что-то такое. «Хочешь встретиться, пригласи». «Любишь, признайся». И так далее, и тому подобного. По-моему, прекрасные жизненные правила, которые делают нашу жизнь легкой, практически невесомой и понятной. Друзья, далее послушаем хит «Рады рай», уверен, вам тоже понравится. И, конечно же, узнаем, кого поздравили на этот раз в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угаран 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026.
9: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
10: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь
11: ты. И в этом весь ты.
13: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
14: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rut.world. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алла. Я из города Тольятти. Передаю привет своей дочке Ирине. Она сейчас находится очень далеко. Очень скучаю. Надеюсь, что скоро увидимся. А пока хочу послушать с ней песню Ларисы Долиной «Время».

0: Вот я думаю, а почему бы и не помечтать? Мечтам, между прочим, возраст не помеха. Вот такую я сейчас придумал фразу и сам в нее поверил. Но только представьте, вот если бы люди не мечтали, в наших домах даже не было бы ни микроволновки, и ни мясорубки, и ничего вот этих вот, ничего такого, чем мы привыкли пользоваться. Поэтому продолжаем мечтать, как дети, и еще больше даже, чем раньше. И будем продолжать воплощать свои мечты. Вот так вот я думаю, друзья. Дальше послушаем Нину Шацкую и Брэндона Стоуна. Великолепный дуэт, между прочим. И Кая Метова тоже уже поставили в наш плейлист. Оставайтесь с нами, это Радио Дача. Меня зовут Иван Никитин.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 22 градуса. Ветер западный 4 метра в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Завтра солнечно. Плюс 13, плюс 25 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: певец Алсу на радио «Дача». Если чего-то постоянно сидеть и ждать, то так можно никуда и не попасть. Предлагаю брать ситуацию в свои руки и получать удовольствие от проделанных шагов. Ну, например, скоро можно будет увидеть вживую любимых артистов радио «Дача». Близится долгожданное шоу-фестиваль «Удачные песни». В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире, только вдуматься. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, группу Ронда и Александра Иванова, Султана Лагучева, группу Фабрика и многих-многих других. Будьте с нами на грандиозном шоу, а все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Ростов», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дискотека «Авария» на Радио Дача. Обычно все слушатели Радио Дачи подпевают каждую пятницу и субботу с 8 вечера по московскому времени. Именно тогда мы зажигаем в программе «Диско Дача». Ну и сейчас, как слышите, 90-е нам тоже не дают просто так сидеть сложа руки. И если вы сейчас себя поймали на мысли, что вы пританцовываете, отбиваете ногой в такт, знайте, мы с вами на одной волне. Друзья, скоро послушаем хит Зайнаб Махаевой и в следующем часе нас ждет с вами замечательная программа, которая называется «Песня года».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.

0: Полная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так ломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Звоню вам из прекрасного города Раменское. Зовут меня Федор. Мы с моей супругой, с семьей приехали с отпуска. Начинаются рабочие недели. И желаю хорошего, продуктивного рабочего дня супруге. Ну и всем летнего настроения. Любим вас, Радио «Дача». И закажу хорошую какую-нибудь песенку для всей своей семьи. Спасибо, Радио «Дача».

0: дача.
1: Песня года. Радио «Дача» представляет.
0: Песня года 2022.

0: 2001 года, о надеждах на будущее и о том, как хочется верить, что завтра все будет лучше, чем вчера. И как несложно догадаться, песня так и называется «Завтра». Еще в этом году Алена Апина дала живой концерт в одном из заведений Москвы, приняла участие в телепроекте «Светская хроника», а также получила статуэтку в номинации «Фэшн-икона». Другая песня Алены Апиной «Я не боюсь одиночества» стала саундтреком сериала «Скрытые мотивы». Певица написала композицию специально для него. Друзья, это программа «Песня года» в студии Иван Никитин. Продолжим через несколько минут.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Имо-Кимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

1989 года. В тексте образ незабудки – это символ памяти о любви. Лирический герой обещает, что свою возлюбленную он не забудет никогда. В свое время незабудка действительно стала популярной. Звучала и на, танцплощадках, и на домашних вечеринках. Под нее танцевали тоже. Поклонники исполнителя отмечают, что благодаря бархатному голосу Иона Суручана, композиция стала особенно душевной. Музыку хита написал Вячеслав Добрынин, слова Михаил Рябинин. Далее в программе «Песня года» поговорим о хите Игоря Скляра «Комарова».

0: сегодня 1985 года, которая многим из нас знакома по мультфильму «Ну, погоди» и фильму «Начни сначала». В песне герой мечтает отдохнуть от городской суеты и просто уехать на выходные в Комарово. Кстати, поселок и вправду существует и находится в Ленинградской области. Секрет популярности шлягера Игоря Скляра – сочетание легкой мелодии и отпускного настроения. Песня стала своего рода гимном коротких поездок за город, и ее до сих пор узнают с первых нот. В этом году Игорь Скляр выступил с музыкантами проекта «Джаз Классик», с программой «Прогулка по истории джаза» и представлял портреты выдающихся исполнителей, а также сыграл в спектакле комедии «Суп из канарейки». На этом, друзья, у меня все. Это была программа «Песня года». На этом моменте я с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Никитин. Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Всем желаю хорошего дня. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: ООО «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43 и НН 770-329-54-63.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
3: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Russia.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
7: Радио «Дача». Песня года 2024.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Инна Николаевна. И я хочу передать привет своим лучшим подружкам Нине Анваровне и Евгении Дмитриевне. Спасибо вам за дружбу.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Группа «Лазурный берег», хит «Замуж хочу» в эфире «Радио Дача». Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Лето считается одним из популярных периодов для проведения свадеб. Здесь, конечно, решающим фактором является погода. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире, а мы за вас искренне порадуемся. Ну и уже через короткую паузу вместе послушаем хиты Андрея Державина, Хабиба, Юлии Савичевой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер западный – 5 метров в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 58%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на basovskaya.ru.
4: ООО «Ростов», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская, ТИК. Угрин 113-774-629-00.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: 5 минут назад, в продолжении часа на Радио Дача, с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, и помимо Чепик, мы еще увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Николая Баскова и еще более 20 артистов. Такую встречу мы точно не пропустим. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Льва Лещенко, Евгения Григорьева и не только.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Эль Валещенко в финале часа на радио «Дача». Сейчас с нами выходные. Это прекрасный повод навестить родных и провести время вместе. Тем более летний сезон постепенно приближается к финалу. Нужно успеть собраться всей семьей на даче, как вариант, посидеть на свежем воздухе и обсудить все самое важное. Например, кто будет жарить шашлык. Вот, не забываем, у нас получается еще в запасе две пары именно летних выходных. Потом уже все, будут осенние. Но мы не забегаем далеко, наслаждаемся каждой минутой свободного времени. И через короткую паузу сегодняшний вечер дополнят хиты Наташи Королевой, Дмитрия Маликова, Николая Баскова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rt.world. Категория 12+. Радио Дача представляет.
1: Любишь детективы?
2: И это дело раскрою, вот увидишь.
3: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
4: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
6: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак.
5: Полина Гагарина.
7: Я
0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Хочу пожелать нашим соседям из деревни Клова здоровья и еще раз здоровья и хорошего настроения. С любовью, семья Филипповых. И просим поставить песню «Замечательный сосед». Спасибо, радио.

0: Компанием таких ярких хитов проводим сегодняшний вечер. Выходные пока что еще продолжаются. Есть и везунчики среди нас, и те, у кого сейчас отпуск. Стоит напомнить, где бы вы не решили провести свой отдых, всегда и в любой точке планеты поддержим вас любимой музыкой при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дачи» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлисты есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. А мы уже скоро услышим песню Натальи Гордиенко, а затем рубрику «Хорошо устроено» в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено на радио «Дача».
1: Вы на радио «Дача» и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Интересный вопрос задала Зинаида Рыжкова в группе «Радио «Дача» в Одноклассниках. Можно ли обойтись без всякой химии и стимуляторов в огороде? Конечно, можно, ведь растения довольно приспособлены ко всем невзгодам и имеют огромный запас различных механизмов защиты и поиска питания. В природе ведь никто не заботится о них и не ухаживает. Но, как всегда, есть нюансы. Во-первых, каждое растение приспособлено к своей экосистеме, и если она меняется, то это вызывает ряд сложностей. А значит, и проблемы со здоровьем, и потери урожая гарантированы. Например, те же огурцы изначально росли во влажных тропических лесах, и наши огороды для них среда чуждая, плюс другие болезни и вредители, нежели в естественном ареале, да и состав и структура почвы тоже другие. Второй нюанс заключается в наших намерениях. Нам же надо, чтобы не просто росло, а обильно плодоносило и цвело. Без ухода мы все равно сможем скушать спелые томаты с куста, однако их количество может огорчить. Да и качество тоже. Именно поэтому использование агрохимии имеет смысл. Но если хочется больше натуральности, то сегодня есть целый спектр приемов органического земледелия, где не требуется внесение удобрений, пестицидов и стимуляторов. Правда, в таких системах подразумевают большие трудозатраты. Приготовление компоста, обрезки, планирование посадок и тому подобное. Мое мнение такое. Без агрохимии обойтись нельзя по двум причинам. Хочется сэкономить время и силы, а также получить богатство. И качественный урожай. И еще одно уточнение. Для современных агроприемов все методики уже хорошо изучены и доступны для обывателя. В то время для природного земледелия трудно подобрать подходящую методику, так как мнения разных авторов отличаются, а большая наука только-только начинает постигать эту область. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: Тема свадьбы актуальна в любое время года, особенно летом, когда хорошая погода и дачный сезон. Ну и чаще для праздника выбирают именно выходные. Наш выбор тоже за эти два дня. Здесь можно и отдохнуть, и встретиться с друзьями. А еще сейчас важно успеть принять участие в акции «Лето сюрпризом». Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно немало. Если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу хиты группы «Руки вверх», «Ани Лорак» и многие другие.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4. 1, 2, 3, 4!

0: нашей с вами истории осень постучится в двери, хотим этого или нет. Но на календаре все-таки уже 16 августа. Не то чтобы прям последние летние дни. Имеем 2 недели в запасе. Как раз времени хватает на полноценный летний отпуск. Можете поделиться планами на свой отдых с нашими слушателями. У нас как раз в следующем часе программа по вашим заявкам «Удачный час». Отправляйте сообщение в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Также пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радиодачи ВКонтакте». Мы прочитаем их в прямом эфире.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: t.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, я звоню с города Феодосии. Меня зовут Надежда. Я передаю привет для Дениса и Анастасии. Желаю им любви. Пусть они всегда друг друга ценят и уважают. Заказываю песню «Ханна». Спасибо большое.

0: Шуточная.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Удача. Удачный час.
3: Мы приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения и выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты, а также отправляйте сообщения в мессенджер «Макс» по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. В первом сообщении Алексей поздравляет с днем рождения свою любимую жену, Куроплину Алену. Желает иметь мечту, стремиться к чему-то, достигать всех целей в жизни, преодолевать все трудные моменты в судьбе. Обещает быть всегда рядом, во всем помогать и любить. А в качестве музыкального подарка послужит песня Эда Шульшевского в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, звоню из города Карабаново. Хочу передать привет своему любимому человеку Артему Горелкину. Пожелать любви и хочу заказать песню у Марины Хлебниковой «Чашку кофе».

0: Сказочный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Поздравляют новоиспеченную семью Галенко Владислава и Викторию из поселка Зимовники Ростовской области с днем свадьбы. Желает им семейного благополучия и счастливой семейной жизни. Сообщения от родных, близких и всех гостей. Илона поздравляет маму и папу Светлану и Владимира с рубиновой годовщиной свадьбы 40 лет вместе. Татьяна передает большой привет своей доченьке Чмелевой Марьяне. Очень любит ее. Привет маме и бабушке. Желает им здоровья. Юлия из Благовещенска, Амурской области. И всем отличной погоды желает Наталья. Мужу отдельный привет. Любимый Андрей. Я тебя очень люблю. Копает картошку. Картошка.

отлично, давай, родной, я тебе помогаю. Остается все меньше и меньше. Ну, слушайте, как прекрасно. Путем нашего эфира и дела на участке идут быстрее. Ну, а мы двигаемся дальше. К сообщениям вернемся через пару-тройку песен.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радиодача». Меня зовут Валера из Чайковска. Мне сегодня исполняется 18 лет. Благодарить всех, кто меня поздравил. Пожелаю всем также здоровья, удачи. А себе дарю песню «Светы». Хватит довольны. Спасибо, дорогой «Радиодача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Ксения, я из села Ермоловка. Я хочу передать привет Сергею Васильку. Заказываю песню Ольга Бузова «Верни». Спасибо, «Радиодача».

0: мы продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Екатерина от лица всех близких, родных поздравляет любимую маму и бабушку Гордееву Нину Александровну с юбилеем. Ей сегодня 85 лет. Желает ей здоровья, счастья, долгих лет жизни. Семья вас очень любит. Юрий из поселка городского типа Советский район, Республика Крым. Всех летчиков и стюардесс поздравляет с Днем авиации. Привет из города Сокол от Марины, которая просит Наташу и Татьяну остановиться. Хватит трудиться на даче. Давайте отдыхать и ловить последние лучи солнца. Огурцы и помидоры подождут. Дальше поздравляю с днем рождения своего родного Петрова Михаила Егоровича. Желает крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. Семья Соколовых из Санкт-Петербурга. И поздравляю дорогую подругу с юбилеем, Слащеву Снежанну. Сообщение от всех друзей и родных.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 22 градуса, ветер западный 2 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 72%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Звоню вам из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет любимой мамочке Щеголевой Ольге. Пожелать теплого и солнечного настроения. Не унывать и жить в позитиве. И прошу поставить для нее песню в исполнении Стаса Пьехи. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений. Огромный привет Мирняеву Александру. Он самый лучший муж и папа, написала Елена. Привет мужу Сергею Фурсову, который сейчас делает ремонт, и сыну Аристарху. Очень сильно вас любит Кристина Бенгров из Норильска. От Степана привет родителям, трем кошкам, Мусе, Люсе, Ляне, а также собачке Симе. Далее привет всем летит в деревню Чесцы Московской области, мужу Алексею, сыну Вовчику и себе любимой. Пусть выходные подольше длятся, чтобы успеть отдохнуть и сделать все запланированные дела. Елена, мы полностью с вами согласны. И Екатерина желает всем хорошего вечера, передает привет семье Дедюкиных и доченькам Анастасии и Кристине. Также огромный привет своей маме Татьяне. Сейчас на даче жарят шашлык и слушают радио «Дача». Вот и мы с вами сейчас послушаем песню группы «Интонация» в продолжении программы «Удачный час».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, я звоню из города Черепушка. Меня зовут Александр Орлов. Я хочу передать привет своей сестре. Мою сестру зовут Ирина. Желаю счастья, здоровья, любви и чтобы она поскорее поженилась. Ставлю для своей любимой сестры песню «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. Спасибо, Радио Дача.

0: Личный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Сергей передает привет Республике Мариэл, поселку Юбилейный, семье Долгушевым, Наталье и Ивану. И сказать им, как сильно их любят и уважают соседи Смирновы, Людмила и Сергей. Поздравляет Клатухину Нину Александровну с 85-летием. Желает вам здоровья, тепла и чтобы дети, внуки и правнук радовали каждый день. Привет своим дочерям Инне и Софии, мужу Валерию. Любит вас Оксана Лаврухина из Чехова. И Анна поздравляет своих друзей и мужа с праздником Днем Воздушного флота России. Сергея, Андрея и Вячеслава.
2: Реклама.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алина. Я из города Уфа, Республика Башкортостан. Передаю привет коллегам. Их зовут Катя и Клара Салаватовна. Девчонки заказывают для вас песню Андрея Губина. А вам, радио «Дача», большое спасибо и удачи.

0: Сказочный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. Константин шлет привет в Подольск большой семье Жуковых, папе Косте, маме Евгении и трем детям Анатолию, Серафиму и Варфоломею. Любимую доченьку Аришу Головину из Воронежа поздравляют с 19-летием. Все пожелания сводятся к одному – быть самой счастливой на свете. Ты наша гордость и бесконечная радость. Подпись – мама, папа, братик Данил. Анастасия передает привет семье Опариных, Ксюшке, племяшке и любимому Сергею Сидорову. От Андрея привет в коттеджный поселок Сумарокова 2. Догуливаем последние деньки лета, пишет. Передает привет Наташке, Андрюшке и до шутки. Отдыхаем. И Носова Матвея, любящая семья, поздравляет с днем рождения. Сегодня ему 8 лет. Желаю всегда быть смелым, крепким, сильным, умным, веселым, добрым, красивым и любознательным. И для сына песня «Чебурашка» в эфире «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Хочу поздравить Алену Сорокину с днем рождения. Счастья, здоровья, успехов. И поставить ей песню Татьяны Булановой с днем рождения. Спасибо, «Радио

0: И вот уже финальные сообщения. Крым на связи. Поздравления от жены Маргариты, дяди Виктора, тети Алены и Ивана, любимому Николаю Николаевичу, который сегодня отмечает свой день рождения. Желает генеральских погон, любви, счастья, удачи, богатырского здоровья, прекрасного продолжения отпуска. Большой привет Наталье Монаховой, хорошего ей вечера, желают Дима и Камиль из Ульяновска. Поздравляет любимую маму с днем рождения, Краткову Ольгу. Сидим на даче, отмечаем, желаем ей здоровья, очень ее любят все близкие. Поздравляет сестру и тетю Ольгу Викторовну Короткову из города Усолье-Сибирска с днем рождения, крепкого здоровья, огромного счастья. Это уже Елена Дроздова и Надежда Подольская. И Екатерина передает привет любимым мужу Юрию, детям Стасу, Степаше и Полине. Все, к другим сообщениям мы вернемся завтра. Ну а сегодня на радиодачу ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов. Вернусь в следующем часе.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: и Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радиодача представляет.
3: Любишь детективы?
4: Я это дело раскрою, вот увидишь.
5: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Анастасия. Я из Зеленограда. Хочу передать привет своим друзьям Лизе и Алиму. Сказать им, что я их очень люблю, и они классные. Заказываю песню Тестостеровича «Это птина пух». А всем слушателям солнечного настроения. Спасибо, радио «Дача».
3: Звезды огонь.

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Любовь, я из города Энгельса. Хочу передать огромный привет пламенной, дружеской моей дочери и зятю Славе, дочери Марии, которые сейчас отдыхают в Турции. А я с двумя внучками Савочкой и Марией отдыхаем, и я хочу передать прекрасную, хорошую музыку на ваше усмотрение. Спасибо, дорогой радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио

0: трех, как и дневных, не самое лучшее решение. Куда безопаснее в специально отведенных зонах. Ну и хорошо бы найти время для тех самых прогулок в разгар рабочей недели. А то действительно придется гулять лишь ночью, пока рабочий день не наступил. Мы всем желаем легкого наступающего понедельника. Да и сегодня еще, кстати, можно успеть прогуляться. С нами пока что вечер воскресенья. И уже через короткую паузу его дополнят хиты Валерии Тони, группы «Нана», Ирины Аллегровой и других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Валерия, их совместная музыкальная работа, пропущенные звонки в эфире «Радио Дача». Ну, кстати, в настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе вот в такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции, рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, здесь каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты Жени Белоусова, Юлии Михальчик, Анжелики Варум и многие другие.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: выходным ночное такси пользуется особым спросом для тех, кто предпочитает в субботу, например, вечером отправиться погулять с друзьями, засидеться допоздна в гостях. А вот сегодня придется лечь спать пораньше, уже завтра вновь трудовые будни. Но мы не станем торопить события, с нами пока что еще вечер, выходные продолжаются еще. И совсем скоро наш отдых дополнят хиты группы «Руки вверх», Полины Гагариной, группы «Республика» и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Pizza.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Константин, я из города Красноярск. Передаю привет наш солнечный город. И для всех красноярцев хочу, чтобы прозвучала песня Наташи Королевой «Обниму тебя счастьем». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. Поэтому всем желаем легкого наступающего понедельника. Ну и в целом прекрасной рабочей недели. Надеюсь, в ней обязательно найдется место приятным встречам, прогулкам, тем более сейчас, когда с нами еще лето. Дома точно сидеть не хочется. А для тех, кто проводит сегодняшний вечер в нашей компании, у нас немало отличной музыки. Через короткую паузу послушаем хиты Ани Лорак, Хабиба, Стаса Михайлова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: компании. Таких прекрасных песен мы проводим этот вечер. Завершаются выходные, но пока что еще продолжается летний сезон. И он по-прежнему дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Блестящие», «Фабрика» и не только.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Важные звезды, еще яркие незабываемые ночи, прогулки с близкими и дорогими людьми. Все возможно летом, особенно в период отпуска. Сейчас как раз многие отдыхают, кто-то улетает на море, другие поближе, за город на дачу. Здесь уже выбор за вами. Каждому желаем шикарного отдыха. У нас в запасе еще целых 2 недели лета. Это вполне полноценный отпуск. Ну и всем остальным, кто завтра работает, мы желаем легкой недели. Вернемся в день сегодняшний и через короткую паузу послушаем хиты группы «Градусы», «Антипа», группы «Чай вдвоем» и многие другие. Совсем скоро на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Радиодача представляет.
5: Любишь детективы?
6: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Женя из Карабаевского района, Казахстан. Хочу передать привет в Челябинскую область, в Свердловскую область, всем своим родным, Рузане, Карине, Катюше, Аркадию. Пожалуйста, поставьте песню «Шамана» Душана Распашку. Спасибо, Радио «Дача».
3: И

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

Падение звезд – явление нередкое. Звездопады или метеорные потоки наблюдаются ежегодно примерно в одни и те же даты. Есть даже примерное расписание. Например, поток Персеиды. Пик приходился на 12-13 августа. В интернете есть даже видеоролики очевидцев. Может, видели. Ну а сейчас на календаре 16 августа и финал летнего сезона. И что главное, он еще не завершен. Также и дачный сезон продолжается. Ну а вместе с ним и летние праздники. Например, сегодня день малинового варенья. Выбор даты не случайен. На Руси этот день назывался малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних времен. Мы с вами вернемся в наше время и уже скоро услышим хиты группы Любэ, Тейси Повали и не только.

августа Казань во второй раз подряд примет международный музыкальный конкурс «Новая волна». Отдельный привет всем участникам и поклонникам фестиваля. И также большой привет всем, кто ждет встречу с любимыми артистами. А у нас с вами она непременно состоится на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро услышим хиты Славы, Татьяны Овсиенко и многие другие.

0: пляжа, на берегу неба, мы всегда поддержим вас любимой музыкой при наличии интернета. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе в Яндекс.Радио. Там еще и плейлист есть, возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. Ну а сейчас вернемся на землю. С нами вечер воскресенья, который через короткую паузу скрасит хиты группы «Гости из будущего» Ольги Бузовой, Евгения Осина и многие другие.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Карачаева-Черкесии. Меня зовут Катя. Передаю привет своим деткам Танюше, Дашеньке, Димочке, Ванечке и моей маме Надежде Алексеевне, папе в Астрахани, Ивану Анатольевичу, моему брату тоже в Астрахани, Алексею. Я их очень люблю. Ставлю для всех своих близких песню певицы Светы. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: не одна хит группы «Револьверс» в эфире «Радио Дача». Этот поздний вечер мы проводим в компании любимой музыки. Например, уже скоро послушаем песни Султана Лагучева, Ирины Аллегровой, Юлии Савичевой. А также у нас немало любимых программ и рубрик. Одна из них — это «Удачный момент». Можете звонить по телефону 8-495-995-2555 и заказывать свои любимые хиты в нашем эфире. Ну и, разумеется, передавайте приветы своим родным и близким здесь, на «Радио Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

каблуки, конечно, вещь эффектная, но не везде. Например, на даче высокий каблук быстро превращается в инструмент для рыхления почвы, что особенно практично. И образ эффектный, и лунки для рассады готовы. Но с такими советами далеко не уйдешь. Мы с вами следуем дальше. Уже скоро послушаем хиты групп «Премьер-министр», «Веселые ребята», Ирины Салтыковой. Ну и в финале часа доставим приветы вашим родным, близким в рубрике «Удачный момент».

0: Приходите, распишитесь. Два билета с нами. Пока что еще лето, на календаре уже 16 августа. Казалось бы, вот только недавно мы с вами открывали сезон, а уже финал лета. Более того, большая часть наших слушателей уже успели сходить в отпуск, отдохнуть и даже устать от работы. Ну, надеюсь, выходные прошли успешно, и наступающая рабочая неделя станет легкой для многих из нас. Держимся нашей волны, всегда поддержим отличной музыкой, в том числе и сейчас этим поздним вечером. Через короткую паузу послушаем хиты Кристины Орбакайте и Авраам Руссо, Александра Панайотова, Дмитрия Маликова и многие другие. Совсем скоро на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак.
2: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Магнитогорска. Меня зовут Елена. Передаю привет своему мужу Михаилу. Я тебя очень люблю. И заказываю песню на дискотеку. Спасибо, Радио «Дача».

Мальчик в продолжении часа на радиодаче, и наши выходные плавно уплывают вдаль, словно тот самый белый лебедь. А на горизонте уже появляется понедельник. И, кажется, машет нам рабочим графиком. Но это не повод для грусти. Да, впереди он у нас новая неделя, новые планы, лето продолжается и много любимой музыки в нашем эфире, в том числе и сейчас этим поздним вечером. Уже скоро послушаем хиты Кирилла Туриченко, Владимира Преснякова, Максим и других любимых артистов радиодачи.

Кирилл Туриченко в эфире «Радио Дача». Но выходные завершаются, поэтому завтра фраза может звучать несколько иначе. «Встану, соберусь, поеду на работу». Чтобы начать неделю легко, часто советуют приготовить все необходимое с вечера. Ну а учитывая, что за окном уже в целом ночь, 23:35 в столице, не знаю, или поздний вечер. Поэтому уже просыпаемся завтра и по ходу решаем, как быть. Главное – желание провести день в хорошем настроении. Чего и желаем всем, кто слушает наш эфир. Уже скоро его продолжат хиты Натальи Мседони, Натальи Гордиенко, Вячеслава Быкова и многие другие.

0: прокатись со мной на кабриолете.
1: Вспомнили прекрасный хит, который отлично может дополнить летнее настроение. И вообще в свое время после премьеры в 2016-м был неотъемлемой частью любого клиента барбершопа. Уверен, каждый, кто носит бороду, слышал свой адрес строчки из песни Натали М. Сидони «А ты такой». Вот и сейчас всем с растительностью на лице большой привет, а мы следуем дальше. Через короткую паузу для вас хиты Дианы Гурцкой, Юлианы Карауловой, группы Hi-Fi и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем легкого начала недели в компании «Радио Дача».
2: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит Елена. Хочу передать привет всем, кто сейчас на работе. Удачи вам и всего самого наилучшего. Хотелось бы послушать песню «Учку-дук, три колодца». Спасибо, радио «Дача». До свидания.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 17 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 15 градусов. Ветер юго-западный – 1 метр в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 93%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 18 градусов, ветер юго-западный – 3 метра в секунду, влажность воздуха – 89%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты?

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Николай.